0: MFM Station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем и пышем. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.